Буквально дисмуне мутуюсту мунги хоте кучи ганнау. Лолу нак ванене кондау си моне кучи дак, юсфу мон моне кичи дак. Лолу на Куран натали, не вошехи да шахиду